Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. Начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро!
1: Доброе утро! Сегодня понедельник, и это последний понедельник июля. Немножечко грустно, но с другой стороны, это последний понедельник нашего сезона.
0: Да, и мы уходим в отпуск.
1: Да, в следующий понедельник утреннего шоу «Беш» на радио НС
0: не будет. Будете кайфовать, высыпаться, наверное, да?
1: Да, наслаждайтесь этой неделей с нами вместе, а потом месяцок мы будем друг от друга отдыхать, чтобы уже в сентябре встретиться вновь и вот просто практически обняться на просторах радио НС.
0: Да-да-да. Ну и, конечно же, мы не оставим вас без подарков и сегодня, и завтра, и послезавтра, и послепосле.
1: Конечно.
0: Всю эту неделю мы будем вас задаривать классной музыкой, классными подарками и, конечно же, полезной информацией.
1: И хорошим настроением самое главное, которое уже присутствует в нашем эфире, и его даже можно подглядеть в нашей трансляции на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». Заходите, смотрите.
0: Да, мы всех вас там ждем и начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На Радио НС.

0: крутой настрой. Шоу Беш.
1: Ну что, начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем треки, которые, возможно, попадут в наш утренний плейлист, друзья.
2: Ну а вы за них голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому все бегом туда. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, сделайте это и ждите и песню, и голосовалку, и, конечно же, хэштег месяца. Уже на этой неделе мы будем подводить итоги июля, поэтому пройдитесь по хэштегу и гляньте все песни, которые уже мы послушали.
1: Да, что сегодня мы слушаем?
2: Сегодня мы слушаем случайно внезапную песню, услышанную мной. Она мне, ну, зашла, в принципе, да, песня интересная. Слайдер, Магнит и New Y. Песня называется «Вот здесь уж, простите», она, по-моему, не на английском, поэтому
1: по-моему,
2: я могу...
1: там французская смесь еще есть.
2: Да, ошибиться, короче, в прочтении. В общем, что-то типа «Comes you excusement».
1: Прикольно.
2: И это ремикс. И, кстати, переводчик сказал, что перевод «Как те, кто любят друг друга».
1: Ух ты! Вот. Мы же любим друг друга.
2: Конечно.
1: Вот как раз-таки будем слушать в эфире Радио НС. Погнали.
2: Давай.

0: бы такой легкий, приятный трек, и мне кажется, было бы неплохо слышать его в эфире Радио НС. Поэтому, ребятки, если вам тоже зашло, заходите, голосуйте за, и даже если не зашло, то тоже голосуйте против. Каждый голос очень-очень важен.
1: Самое главное, друзья, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал Радио НС, потому что там много чего интересного вы также можете для себя почерпнуть. Ну и пройдя по хэштегу, вы увидите все треки, которые мы слушали в этом месяце. Проголосуйте, если где-то что-то пропустили. Ну а мы продолжаем утреннее шоу-биш, и впереди я расскажу о борьбе за алматинский стадион, что там в итоге решилось, не пропустите.
0: Давай.
2: На радио МС.

0: 7 часов 15 минут в Казахстане. С вами Лима Бемурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, на чьей я стороне. Я отвечаю. Mm-hmm. Пока весь город обсуждает концерт Канье Уэста, я переживала, значит, за футбольный клуб Кайрат. Вы знаете мою огромную любовь за них. И, кстати, с победой. Вчера мы победили, вот. Так. Из-за, значит, подготовки центрального стадиона к концерту ближайший домашний матч Кайрата перенесли в Туркестан.
1: Ай,
0: ты же любишь Туркестан.
1: Может, я люблю Туркестан.
0: И футбол в Туркестане для тебя может заиграть новыми красками.
1: Ну, не знаю. Я, конечно, не скажу, что я вот прям пойду на стадион на концерт Канье Уэста, но и что-то на матч Кайрат в Туркестан я тоже вряд ли пойду, давайте откровенно.
0: Кстати, если вдруг кто не в курсе, сам Канье несколько лет назад решил, ему в голову что-то ударило, он решил, что его нужно теперь называть просто Е. Мы, конечно, все понимаем Е. После такого ты просто обязан выйти на сцену, должен, обязан выйти в форме Кайрата. Иначе это будет как-то не по-пацански, я так думаю.
1: Ну вот и все.

0: Разные мысли. Самое удивительное, то, что мы работали, копили, а терять нам нечего.
1: Жернова. Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында жарнама. 356

0: 7:25 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 27 июля, понедельник.
1: Итак, Овны, сегодня особенно легко отказаться от лишних объяснений. Те, кто действительно понимает вас, не станут требовать длинных доказательств.
0: Тельцы, удовольствие способны скрываться в медленном ритме. Чем меньше желания все ускорить, тем насыщеннее окажется день.
1: Близнецы, чужое мастерство вызовет не зависть, а азарт. Появится желание научиться чему-то просто ради собственного удовольствия.
0: Раки, сегодня лучше выбирать не самый короткий путь, а тот, после которого остается хорошее настроение.
1: Львы, спокойная уверенность производит куда более сильное впечатление, чем любые громкие заявления. Сегодня это сыграет вам на руку.
0: Девы, незаконченная мысль способна оказаться интереснее готового вывода. Не торопитесь ставить точку.
1: Весы, одно искреннее спасибо запомнится сильнее десятка привычных комплиментов.
0: Скорпионы, есть особая свобода в том, чтобы позволить другим ошибаться без желания немедленно их исправить.
1: Стрельцы, сегодня захочется попробовать что-то, в чем вы пока новичок. Именно это чувство сделает день живым.
0: Козероги, не всякая польза измеряется результатом. Час, проведенный с удовольствием, тоже становится хорошим вложением.
1: Водолей, любопытство приведет туда, куда расчет никогда не приводил. Никогда бы не повел, вернее. И в этом окажется главный смысл сегодняшнего дня.
0: Рыбы, самые теплые моменты не требуют подготовки. Они просто случаются и остаются в памяти без всяких усилий.

0: 7:30 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, и мы готовы объявить тему сегодняшнего «Нихабара». «Нихабар» — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня, в канун нашего отпуска, да, мы решили у вас спросить. Дайте нам, пожалуйста, рекомендацию. Топ-3 дел, которые мы, по вашему мнению, обязательно с Лимой Бимурзиной должны сделать в отпуске.
0: Да, целый месяц у нас будет на то, чтобы выполнить ваши, так сказать, задания. Поэтому присылайте их по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Ребятки, ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 2 билетика на Рахат-фест в Астане.

0: будет, что будет. 1 августа в Астане на зоне отдыха Бейбарыс состоится Рахат Фест. Он уже отгремел в Алматушке, и теперь он будет там.
1: Честно, там обожаю Рахат Фест.
0: Столько всего. Там хедлайнеры будут, группа Градусов, Fly Project, Енлик, Белучи, Крайм Волшебник. В общем, все это для вас.
1: Mm-hmm. Ну и, конечно же, море классных там, я не знаю,
0: активностей.
1: Я помню, мы с подружками, мы там так классно отдохнули и потанцевали, и попели. В общем, ребята, вам нужно сходить.
0: Она не обманывает. Я ее встретила в толпе, когда она танцевала. Честное слово. Поэтому все, кто в Астане будут 1 августа, поспешите урвать себе билетики. Тем более в эфире у нас есть их 2. И прямо сейчас, ну точнее, уже вот с минуты на минуту, кто-то из вас эти 2 билетика может у нас забрать.
1: Да, ждем ваши заявки. Впереди игра «Сейчас спою» 8-7-7-5-106-2-0-11.
0: Нам нужны 2 участника, и в заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: свою.
1: 7:40 утра, самое время для того, чтобы попеть, для того, чтобы разбудить своих соседей, разбудить всех тех, кто едет с вами в соседних машинах, и даже если вы уже в офисе, тоже разбудите своих коллег, а то что они на работе спят там.
2: Потрясающая игра, на самом деле. И у нас есть два участника, это Паша из Алматы. Паш, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Привет, привет. И Ержан из Кокшетау. Ержан, тебе тоже огромный привет.
4: Привет, доброе утро. Привет.
2: Привет,
1: ну,
2: привет.
1: Вот такие бодрячковые.
2: Бодрячковые, да.
1: За понедельник на них не действует. Ну, кстати, тоже мы что-то сегодня с тобой слишком бодрячковые.
2: Это последняя рабочая неделя.
1: Подозрительно как-то.
2: Это как пятница последняя.
1: Ну, да ладно, все. Че о нас-то? Давайте о вас, ребят. Вам надо спеть песни так, чтобы сердца наших радиослушателей развернулись в сторону ваших голосов, а пальцы потянулись в телеграм-канале радио ОНС, нажать именно на ваше имя. И тот, кто наберет большее количество голосов, получит два билетика на Рахат Фест в Астане 1 августа.
2: У-ху! А битва у нас будет такая, прям мужская.
1: Мощь.
2: И первый у нас был на рандоме Паша. Паша, с тебя и начинаем.
3: В мой старый сад, Ланфрен, Ланфра, лети, моя голубка. Там сны висят, Ланфрен, Ланфра, на всех ветвях голубка, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, там свеж ручей, трава густа, постель из ландышей пуста. Лети в мой сад, голубка.
2: Я думаю, что Fly Project заценит, если ты споешь эту песню.
1: И когда
2: на первом ряду.
1: Такое пошло, аж прям нафталином пахнуло. Слышала? Ты услышала этот запах?
2: Да, да, да, конечно. Ух! Ну что, Ержан, готов ответить, Паша?
4: Да, да.
2: Ну давай.
4: Есть красивая одна девушка на земле, она милая, симпатичная по себе. Я весь мир отдам за нее. Только это все не мое. Я весь мир отдам за нее. Только это все не мое. В шумном городе эта девушка не живет.
2: Ержан, проснись!
4: Песни грустные, не веселые.
1: Смотри, он не остановился. Стой.
2: Его не остановить.
1: Мы все поняли, и наши радиослушатели тоже уже убежали в телеграм-канал Радио НС. Там висит голосовалка. Голосуем за Пашу из Алматы или за Ержана из Кокшетау.
2: Да, боремся мы за два билетика на Рахат Фест, поэтому, друзья, голосуйте активнее. Паша и Ержан, далеко не уходите. Итоги будем подводить вместе.

0: пою.
1: Слушайте, а мне нравится, как понедельник начался. Прям хорошо пошла, хорошо.
2: Да?
1: Да.
2: Вода горячая.
1: В телеграм-канале Радио НС уже идет голосовалка. Друзья, кто не успевает, скорее зайдите, остановитесь, во-первых, и подпишитесь, и проголосуйте. Боремся мы за 2 билетика на Рахат Фест.
2: Да, у нас там, в общем, голосовалка полным ходом, комментарии полным ходом, но давайте проверим ребяточек, с нами они на линии или нет.
1: Парни. Паша и Ржан.
3: Да-да, здесь.
2: Все, отлично. Ну и как раз время, считай, потянули, уже пора тормозить голосовалку.
1: Так, секундочку. Останавливаю голосовалку. И прямо сейчас узнаем, кто из парней идет на Рахат Фест.
2: Слушайте, но для понедельника в июле-то много человек проголосовало, да? Поверьте мне.
1: Умнички.
2: И сегодня со счетом 28-72 побеждает Ержан из Кокшетау.
1: Ержан, браво!
3: Поздравляю, Ержан!
2: Ержан, мы тебя
3: поздравляем.
2: 2 билетика на Рахат Фест 1 августа в Астане достаются именно тебе. Потусишь там, оторвешься, попоешь.
3: Спасибо. Конечно,
2: обязательно. Перекричишь всех, мы уверены.
1: 100%.
2: Да, и самое главное, не забудь отметить Радио НС в Инстаграм, выкладывая сторис. Мы хотим это тоже видеть, потому что, к сожалению, у нас 1 августа в Астане не будет.
1: Но договорились,
2: Ержан? Позырить хотелось бы.
4: Не будет. Договорились.
3: Договорились, да.
2: Кто отлично. Радио включил, кто грешит.
1: И, конечно, Ержанчик, не забывай о кружочке, потому что все те, кто голосовал за тебя, хотят получить, наверное, знак благодарности от тебя. Небольшой кружочек.
3: Окей, окей.
2: Можешь даже на бис спеть в этом кружочке.
1: Да.
2: Там тебя никто не остановит, кроме самого телеграмма.
3: Чуть
2: там,
3: попозже
2: там,
3: только.
2: Там минута
1: окей,
2: есть.
1: Да,
2: окей, ждем.
1: Паша, ты не расстраивайся, у меня аж голос пропал. Ты тоже молодец, пиши нам почаще, окей?
3: Да-да-да.
1: Все.
3: Хорошо, все, все, спасибо.
1: Супер. Отличного
2: хорошего дня.
1: Дня,
2: парни. Ержану за эфиром расскажем, как он получит свои билетики.
1: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
5: Медузалардың миы мен қан тамырлары жоқ.
0: Жарнама.
6: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
7: Дайындаған Трет Медиа Групп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
0: НС радиосында жарнама 356

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Восемь часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. И прежде чем мы начнем рассказывать, что нас ждет в ближайшие два часа эфирного времени, я отмечу, что есть у нас сегодня особенные радиослушатели.
2: Да.
3: Это чудесные детки, ну, из тех, кого я знаю, это Дусечка
2: и Тимберленок. Это все мое семейство, которое сейчас направляется в сторону Алаколя. Счастливой вам дороги, легкой дороги. Что еще желают в дорогу?
3: Да в дорогу, ладно, кайфаните там, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
3: У вас отпуск уже начался, а у нас он еще не начался, поэтому отдохните за нас.
2: Ну и книжки, да, по 10 страниц в день не забывайте читать. Ладно, по 3.
3: Я маме не расскажу, если вы читаете. Я ее отвлеку на эту неделю, а вы, пожалуйста, за меня загорайте.
2: Да-да-да. Ну, а мы продолжаем. Впереди много чего интересного, кстати, друзья.
3: Ну, так-то да, два часа эфирного времени нас ждет. И в самые ближайшие минуты я расскажу о женщине, которой поставили диагноз, внимание, синдром счастливого сердца.
2: Так.
3: Вот, а я расскажу, что так. И сейчас не жди, я потом расскажу.
2: Ладно. Ну, а также в этом часть послушаем с вами «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и не хабар у нас обязательно состоится. Послушаем ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И дайте, пожалуйста, рекомендацию топ-3 дел, что мы должны с Ксенией сделать в отпуске. Нам будет интересно.
3: Конечно. Но еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп». Не пропустите.
2: Ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате накоплено уже 20 тысяч тенге.
3: Ну и, конечно, не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz. В группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Угу, ну а мы продолжаем. Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
4: На Радио НС.

0: 8 часов и 7 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И вот чего я вам сейчас расскажу. Оказывается, выражение «сердце переполняет от счастья» иногда бывает совсем необразным. И иногда совсем неприятным.
1: Так.
0: Врачи рассказали о необычном случае. 65-летняя женщина попала в больницу спустя несколько дней после свадьбы дочери.
1: Ага.
0: На самом торжестве, когда она увидела дочь в свадебном платье, эмоции были настолько сильными, что позже появились боль в груди и отдышка.
1: Сильно расчувствовалась.
0: Все выглядело, да, как настоящий инфаркт. Но после обследования выяснилось, что это, к счастью, не инфаркт, а так называемый синдром счастливого сердца.
1: Ой-ой-ой.
0: Это редкая разновидность синдрома, при котором сердечная мышца временно ослабевает из-за очень сильного эмоционального всплеска. Причем причиной могут стать не только горе и стресс, но и как раз-таки вот те самые счастливые события. Самое интересное, что самостоятельно отличить этот синдром от инфаркта практически невозможно, так как симптомы эти одинаковые. Поэтому врачи напоминают, если после сильных переживаний, даже самых радостных, у вас появились боли, стало тяжело дышать, лучше сразу обратиться за медицинской помощью. К счастью, в этой истории все закончилось хорошо. После лечения работа сердца у женщины полностью восстановилась, так что радоваться жизни она сможет и дальше, и будет делать это обязательно. Просто даже счастье, оказывается, иногда требует от нашего сердца слишком много.
1: Ну и, как говорила моя бабушка, көп күлген бір жылайды.

0: 8:16 Казахстане. Сегодня понедельник, 27 июля. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 27 июля, понедельник. Новая рабочая неделя. Начинается на волне растущей луны, а значит, энергии у нас будет больше. Это хорошее время для активных действий, продвижения своих идей, деловых встреч и принятия инициативы. И, наконец-то, ретро-Меркурий, он уже закончил свое действие. И если вы давно хотели заявить о себе, обсудить повышение, начать важный проект или сделать первый шаг к своей цели, не откладывайте в долгий ящик. Делайте шаги к своему будущему на второе полугодие. Марс в Деве также поможет действовать организованно и не распыляться по мелочам. Составьте четкий план и двигайтесь к нему шаг за шагом. Помните, что уже через 2 дня наступит полнолуние в Козероге, поэтому нужно сейчас грамотно распределять силы и не доводить себя до переутомления. Ну а я желаю вам отличной трудовой недели и новых запусков.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. Впереди наша любимая рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы хотим услышать от вас топ-3 рекомендации по поводу того, что же нам обязательно

0: Обязательно слимбе мороженое надо сделать в отпуске.
1: Кстати, моим родственникам, которые уже слышали, да, наш с тобой привет, и они, кстати, очень благодарят нас за это, очень довольны, счастливые, тоже будет интересно послушать, ведь у них начинается отпуск.
0: Да, и, может быть, в целом кто-то для себя что-то интересненькое почерпнет, ну, а мы, конечно же, будем прям все записывать.
1: Записываем.
0: Фиксировать все ваши слова, поэтому давайте нам рекомендации.
1: ТЗ.
0: У нас отпуска целый месяц. Такого давным-давно не было. Ну, то есть,
1: целый год такого не было.
0: И мы забыли,
1: что делают люди в отпуске. Да? Поэтому нам нужны ваши советы.
0: И можете деньги туда же высылать вместе с сообщениями.
1: Это в первую очередь, девочки.
0: Это на то, чтобы ТЗ выполнялось.
1: Не обсуждается, да. 8775-106-2011.

0: родной.
1: А ты живешь не хабар?
2: Не хабар.
3: Окей, так давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
4: Погнали.
3: Тему скажешь?
4: А, нет, не скажу. Топ-3 рекомендации, что нам с Бимурзиной надо сделать в отпуске. Давайте, жгите.
3: Мы записываем.
5: Привет, Родион, привет, чтобы я привет, девчонки, как всегда прекрасно выглядите.
4: Доброе утро,
5: Саша. Топ-3 дел, которые вы должны сделать обязательно. Первое дело. Отдохнуть нормально.
4: Так.
5: Второе дело. Еще лучше отдохнуть.
3: Так, подождите, мы записываем.
5: Отдохнуть конкретно.
4: А можно начать с конкретно отдохнуть? Ну, то есть в обратном порядке бахнуть так можно вообще? Нормально?
3: Да, потом уже в конце отдохнуть на лайте. Идем дальше.
6: В отпуске необходимо к нам приехать, Ксюша с Лимой, сделать селфи вместе с Владом и спеть в караоке надо.
3: Надо, да?
4: Вызов принят, ждем билеты в Уральск.
3: Так, обратный билет, пожалуйста, тоже прикрепите.
4: Да, только Лимы не будет, когда ты будешь в
3: Астане? Буду, буду.
4: Ну, короче, в общем, ждем.
7: Девчули, привет, привет. Бешевцы, привет. Девчули, в отпуске надо 3 вещи сделать.
3: Ты какие?
7: Отдыхать. Еще раз отдыхать.
4: Да, капец, как сложно запомнить. Подождите,
3: можете помедленнее, пожалуйста. Я не успела. Что там надо было после отдыхать?
4: Я законспектирую, да? Я тебе потом передам.
3: Все, отлично, идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки.
3: Привет. Доброе
8: Поздравляю утро. Вас с долгожданным выходом в отпуск.
4: Спасибо.
8: Во-первых, желаю вам выспаться все время отпуска.
4: Это точно.
8: Второе, это, наверное... побольше вкусняшек поесть. И третье, как можно больше, дольше провести время с родными и близкими.
4: О, это классно.
3: По поводу вкусняшек я бы, конечно, поспорила.
4: Да, мы только что сидели за эфиром, тут возникали...
3: Хвастались, насколько килограммчиков мы с тобой похудели, и тут опять вкусня. Не надо.
4: Кто-то похудел, а кто-то нет. Давай честно, ну что уж там. Одна похудела, другая забрала
3: себе. Это жидкость, это вода. Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима.
3: Привет.
9: И Ксения, поздравляем вас с началом отпуска.
3: Спасибо.
9: Пожелаю Лиме доделать ремонт, Ксении выйти замуж и вообще провести время в кайф. Буду ждать и скучать.
3: Кстати, по поводу замуж. Я же тебе еще раз хочу напомнить, что я ни разу не была на свадьбе. Такой вот необычный.
4: Я поняла. Я не обещаю, что будешь, но я поняла.
3: Вот такие были голосовые к этому часу. Друзья, не стесняйтесь, присылайте, рассказывайте, чем нам заняться. Топ-3 вещей, которые мы должны сделать в отпуске. 8-7-7-5-106-2-0-11, наш WhatsApp номер.
0: Бауров, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты живешь, не хабар!
2: Не хабар!
4: А еще у нас есть 20 литров бензина, и скоро расскажем, как их забрать.

0: 8:34. Показывают наши часы. Это самое время, чтобы уже начать отправлять заявки в нашу игру Pit Stop.
1: Да, там мы разыгрываем 20 литров бензина, и нам нужны два участника. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры Pit Stop.
2: Шоу на радио МС.

0: бешеным утром. Утром. Утром. Шоу «Беш» на радио НС.
1: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
2: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
1: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
3: Кожа девочки после него просто бархатная.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина, но они всегда нужны в любую погоду, при любом раскладе, абсолютно любому человеку, даже если у вас нет автомобиля.
3: Да.
2: А если он есть, то тем более.
3: И у нас есть два участника, давайте с ними знакомиться. Это Алия из Астаны. Алия, доброе утро.
2: Доброе утро, Алия.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро. И Алмаз из города Семей. Алмаз, привет.
2: Доброе утро.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Алеша, можно тебя попросить, дорогая, переключись, пожалуйста, на обычную связь, не через громкую.
2: Так не будет. Используйте, да, громкую связь, так будет наушники.
4: Обычная.
2: Да?
4: Ну, нет, это обычная у меня.
2: Эхо как будто гарнитура. Ну что, будем надеяться, что связь нас в процессе игры не подведет, тем более, что у нас для вас три вопроса, и все они числовые.
3: Ваша задача, друзья, отвечать правильно, либо ближе к правильному, ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Рудного в Костанай. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, сколько километров нам для этого нужно проехать? Алия, как ты думаешь?
4: 200, примерно.
2: 200, ответ принят. Алмаз, твой ответ?
5: 50.
2: 50, ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Слушайте, а давайте поедем на Яндекс.Такси. Сколько будет стоить наша поездка из Рудного в Костанай на такси? Алмаз, как ты думаешь?
5: Ну, 15.
3: 15 тысяч. Твой ответ принят. Алия?
4: 1,5.
3: 1,5 тысячи тенге. Хорошо, ответ принят, и мы идем дальше.
2: Так, ну и вот мы добрались с вами до Костанай, и нам, конечно же, первым делом нужно включить Радио НС. Так. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Костанае? Алия, как ты думаешь?
4: 106,4.
2: 106,4, ответ принят. Алмаз, твой ответ?
5: 105,0.
2: 105,0, ответы приняты, давайте подводить итоги. На самом деле, если мы на машине с вами едем из Рудного в Костанай, ребятки, согласно Яндекс.Картам, нам нужно преодолеть всего 47 километров. И здесь Алмаз оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя.
5: Спасибо.
3: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько будет стоить наша поездка на Яндекс.Такси. Правильный ответ, друзья, сейчас потеряла. Ага, 7810 тенге у нас будет стоить поездка из Рудного в Костанай. И ближе здесь у нас оказался, нужно посчитать, девочки,
2: да,
3: мальчики, у меня
2: считаем.
3: Очень плохо с математикой.
2: Сейчас, лимбимурзина, ага. Потерпимая, хорошая, считаю.
3: Так. Максимально был честный ответ, мы должны будем проверить.
2: Алия оказалась у нас ближе.
3: Алиюша, да?
2: Да, Алиюша оказалась ближе и заработала свой один балл.
3: Мы тебя поздравляем, и счет у нас 1-1.
2: Ну и в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает Радио НС в Костанае. Правильный ответ 107,0. И здесь тоже Алия оказалась ближе. И со счетом 2-1 бензин сегодня отправляется в Астану.
3: Алия, мы тебя поздравляем!
2: Мне показалось, или она кричала?
4: Спасибо.
3: Ой, там кто-то кричит.
2: Муж? Муж кричит, что ли?
4: Да, супруг.
3: Ой, вас там много, что ли?
2: А супруг?
4: Нет,
2: супруга как зовут?
4: Дархан.
2: Дархан. Дархан, ты тигр. Нормально так жену настроил, чтобы она тебе 20 литров бензина выиграла. Мы все поняли. Алиюш, ты знаешь, да, там есть экстренные знаки. Если что, ты нам отправь. Короче, мы поймем, что тебя надо спасать из плена.
3: Молодцы.
2: Алмаз, да, ты да. Не расстраивайся.
3: Пытается что-то сказать, слышишь, да? И не дают, и прям вот так закрывают рот. Ну что, Алия, поздравляем тебя еще раз. Алмаз,
4: спасибо.
3: Не расстраивайся. Передавай огромный привет городу Семей и пиши нам еще. Договорились?
5: Спасибо, до свидания, поздравляю.
3: Отлично. Желаю вам хорошего дня. За эфиром Алиюши расскажем, как она заберет свои 20 литров бензина, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.

0: без музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Бежное радио НС» продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, часок у нас с вами в запасе еще есть. А это значит, что совсем скоро мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: Ай-яй-яй, не проспите в этот раз, друзья. И не забудьте прислать свое голосовое сообщение по номеру 775-106-2011 в нашу рубрику «Нихабар» и дайте нам рекомендацию. Топ-3 дел, что мы с Ксенией должны сделать в отпуске. Мы забыли немножко, что там делают обычно в отпуске.
4: Вдруг... Мы под запись все будем фиксировать.
3: Вдруг следующий понедельник мы с тобой по старой памяти придем на работу и такие, ой.
4: Ты знаешь, на рефлексе я не сильно удивлюсь, что именно в понедельник мы такие придем с тобой, встанем на крылечке и уйдем обратно.
3: Так что ждем ваши голосовые, жизненно необходимо. Еще раз номер 8775-106-2011.
4: И номер нашего WhatsApp в этом часе вам пригодится для того, чтобы вновь попытаться взломать наш банкомат. В банкомате лежат деньги. Сегодня там 20 тысяч тенге.
3: Ну и не забывайте, друзья, о том, что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Помните, что радио можно не просто слушать, но и смотреть.
0: Шоу «Бежь» на Радио НС.

0: в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскопчик на сегодня, 27 июля, понедельник.
1: Итак, овны, сегодня особенно легко отказаться от лишних объяснений. Те, кто действительно вас понимает, не станут требовать длинных доказательств.
0: Тельцы, удовольствие способно скрываться в медленном ритме. Чем меньше желания все ускорить, тем насыщеннее окажется день.
1: Близнецы, чужое мастерство вызовет не зависть, а азарт. Появится желание научиться чему-то просто ради собственного удовольствия.
0: Раки, сегодня лучше выбирать не самый короткий путь, а тот, после которого остается хорошее настроение.
1: Львы, спокойная уверенность производит куда более сильное впечатление, чем любые громкие заявления. Сегодня это сыграет вам на руку.
0: Девы, незаконченная мысль способна оказаться интереснее готового вывода. Не торопитесь ставить точку.
1: Весы, одно искреннее спасибо запомнится сильнее десятка привычных комплиментов.
0: Скорпионы, есть особая свобода в том, чтобы позволить другим ошибаться без желания немедленно их исправить.
1: Стрельцы, сегодня захочется попробовать что-то, в чем вы пока новичок. Именно это чувство сделает день живым.
0: Козероги, не всякая польза измеряется результатом. Час, проведенный с удовольствием, тоже становится хорошим вложением.
1: Водолеи, любопытство приведет туда, куда расчет никогда бы не повел. И в этом окажется главный смысл сегодняшнего дня.
0: Рыбы, самые теплые моменты не требуют подготовки. Они просто случаются и остаются в памяти без всяких усилий.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: 9:20 в Казахстане, ну а впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения, присылать их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в «Нихабаре» мы слушаем ваши советики.
0: Да.
1: Вы даете нам топ-3 рекомендаций, что мы с Лимой Мурзиной должны сделать в отпуске. Следующий понедельник – это уже отпуск.
0: Ура!
1: Да нет, подожди, даже не понедельник, подожди. Пятницу отработаем.
0: Пятницу в 10 часов, да.
1: Все, отпуск начнется. Поэтому давайте, накидывайте рекомендации, мы будем записывать. А то иначе, ну, вы сами понимаете, возраст забудет.
0: Да, еще раз номер 8775-106-2011.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Очередная порция голосовых сообщений от наших радиослушателей прямо сейчас в эфире Радио НС.
3: Сегодня мы обсуждаем топ-3 задачи для нас, Лимы Бимурзиной, на время отпуска. И вот что вы говорите.
4: Угу. Желаю вам этот месяц ездить, как мы, на машине с детьми в Турцию.
3: Ух ты.
4: Через Россию, через Грузию, посетить все места шикарные, классно отдохнуть, загореть, купаться в разных морях.
3: Ага.
4: И, конечно же, много-много получить позитивного настроения.
2: Ну, нереально круто, отдохнули люди.
3: Кто там
2: слушай.
3: Готов нас на машине в Турцию отвезти? Погнали!
2: Через Россию и Грузию.
3: С
2: мы готовы.
3: Августа, да,
2: нет,
3: едем.
2: С какой? С пятницы в 10 часов мы свободны.
3: Ну, это 31-е, нам же собраться надо.
2: Да, но, не но... надо нам собираться.
3: Господи. Ой, ладно, все, поехали, я согласна,
5: привет,
3: поехали.
5: Доброе утро. Казахстан.
2: Доброе
5: привет,
2: утро.
5: Маньяки. Девчонки, как завещал дедушка Ленин, только
3: что
5: не
3: там?
5: Учись отдыхать, отдыхать, отдыхать. Ну, конечно, закончить все свои дела в отпуске, перезагрузиться, вот, собраться мыслями, зарядиться новой энергией, новыми идеями, новыми темами.
2: Прикольно.
5: И чтоб у вас глаза блестели после отпуска.
3: Спасибо.
5: Всех обнял. Поднял, покружил и поставил на место.
2: Ой, как мы будем поэтому скучать по вашим головокружительным объятиям.
3: Да, да,
2: идем
3: да.
2: дальше.
6: Здравствуйте, девочки.
3: Здравствуйте.
6: Вы самое главное, отдохните. Отдохните так,
3: спасибо.
6: Чтобы мне стыдно было за вас, чтобы я за вас краснел. Чтобы потом вы шли по городу, а вас пальцами тыкали. Вот, смотрите, это те две.
2: Окей, прикольно.
3: Слушай, ну тут, конечно, у меня вопросики. Я прям, не знаю, чуть волнительно, но как
2: уже краснеешь,
3: да.
2: Уже краснеешь, да.
3: Я просто, знаю, себя представила, что мы можем натворить.
2: Можем, мы можем.
3: Ой-ой-ой.
2: Идем дальше.
7: Доброе утро, страна. Доброе
3: привет.
7: Утро, Радио НС.
3: Доброе утро.
7: Здравствуйте, наши любимые ведущие. Лима, Ксения. Вот, я с понедельника тоже ухожу в отпуск.
3: О, крутяк.
7: Ну и хотел бы тоже послушать, что сделать в отпуске, потому что в отпуске я не был лет 7, наверное, точно.
2: 7
7: полноценных отпуска. Поэтому слушаем.
2: Надеюсь, вы успели
3: слушаем,
2: записать.
3: Слушаем и не осуждаем, да? Присоединяйся к нам, чтобы за нас вот там краснели.
2: Да-да-да, идем дальше.
8: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
3: Привет.
8: Всем отличной недели и прекрасного настроения. Mm-hmm. Уважаемые девочки, желаю вам хорошо отдохнуть и перезагрузиться. Незабываемых впечатлений и вернуться к нам с новыми силами. Мы вас ждем. Пока-пока.
2: А вдруг нам там понравится, и мы не захотим вернуться?
3: Ты
2: что
3: думай,
2: ты сделаешь с нами, Селя?
3: Ты думаешь, мы от Беша уйдем куда-то?
2: Не,
3: да?
2: Ну, учитывая, что она с нами сделает, знаешь, лучше вернуться. Идем дальше.
9: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, любимое радио.
3: Привет.
2: Доброе утро.
9: Первым делом вам нужно отключить будильники.
3: А, точно.
9: Выспаться.
3: Кстати, да.
9: И получить позитивные, замечательные эмоции в этом отпуске. Ведь мы запоминаем только эмоции.
3: Да-да-да.
9: Будьте счастливыми в этом отпуске. Кайфуйте. Я очень за вас рада.
2: Спасибо большое,
3: Кристина. Именно на это сообщение я поставила реакцию. Такой, как это мило.
2: Очень мило. Спасибо всем за ваши рекомендации, за ТЗ. Мы записали все.
3: Мы записали все, но вы так-то это не расслабляйтесь до конца недели,
2: да,
3: мы
2: кстати,
3: еще поработаем.
2: Рано нас списываете.
3: Поэтому никуда не убегаем. Перекличка каждое утро в 7 часов здесь, до 10 работаем все как положено.
2: И понихабарим еще всю неделю, друзья.
3: О, да.
2: На этом завершаем, а шоу Бешеный Радио НС продолжается.
0: Эй, Бауров, не хабар!
1: Не хабар, родной.
0: А ты живешь, не хабар!
1: Не хабар.
2: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 20 тысяч тенге.

0: Утреннее шоу «Вежное радио НС» продолжается. 9 часов 34 минуты в Казахстане. Друзья, впереди игра «Большой куш».
1: И в банкомате лежат денежки 20 тысяч тенге.
0: Да,
1: кто-то,
0: я края...
1: кстати, забрать может, да?
0: Да, может, в любом случае. Но я краем глаза увидела, что заявки поступали к нам до того, как мы объявили. Ребята, вот с этой минуты давайте пришлите свои сообщения по номеру 775-106-0011.
1: В заявке важно указать название игры «Большой куш».
0: Угу. Ждем вас.
2: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». На радио МС.

0: Шакуш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: А в банкомате денежки, и сегодня это 20 тысяч тенге.
1: Да, и есть у нас участник, он из Караганды, зовут его Ихлас. Ихлас, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Родионес.
1: Зачем тебе 20 тысяч?
2: Человек в отпуске.
1: А, в отпуске.
3: На бензин.
2: Так тебе надо было в пит-стоп играть и 20 литров бензина зарабатывать. Что деньгами-то брать? Не целевое назначение. Ну, знаешь, с другой стороны, Лима, такое признание, которое он нам сделал за эфиром, это, конечно, дорогого стоит, поэтому пусть попробует заработать 20 тысяч.
1: Ну что, Ихлас, у нас готовы для тебя 3 вопроса, все вопросы с вариантами ответов. Твоя задача, Ихлас, ответить на все правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и также легко и с улыбкой ответить на них на все. Начинаем игру.
3: Спасибо.
2: Ну, по традиции мы начнем с праздников, которые прошли в выходные. 25 июля отмечался День зубного техника. Зубной техник обычно не работает с пациентами напрямую. Он изготавливает коронки, виниры, протезы и другие зубные конструкции по слепкам и назначениям стоматолога. Итак, вопрос. Какой материал сегодня чаще всего используют для изготовления белых зубных коронок? Варианты ответов. Диоксид циркония, амальгама или полиэфир-эфир-кетон. Как ты думаешь?
3: Первый, наверное.
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата и класса. А вчера, 26 июля, был день парашютиста. Что такое?
2: Классно.
1: Любишь такое? Скажи, пожалуйста, как называется управление парашютом во время снижения? Варианты ответов. Первое – купольная балансировка. Второе – пилотирование купола. И третье – элевация. Как ты думаешь?
3: Третье.
1: Цифра номер 3 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну а теперь поговорим о знаменитостях, которые родились под знаком льва.
1: Сейчас их дни рождения, да?
2: Да, дни рождения как раз у львов идут. Этот лев в детстве мечтал стать профессиональным игроком в крикет и поступил в лондонскую школу экономики. Но в итоге стал одним из самых известных рок-музыкантов мира. Вопрос, кто это? Варианты ответов. Оззи Осборн, Курт Кобейн или Мик Джаггер, как ты думаешь?
3: Мик Джаггер.
2: Цифра номер 3 принята. И код с Ихласом из Караганды сегодня получился 1-3-3.
1: В нашем банкомате 20 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Ихлас, у нас для тебя такие надежды были. У тебя такой смех заразительный. Но мы так хотели, чтобы ты победил такой в эфире.
1: Не, ну может он не расстроился? О, видишь? А ты плачешь?
3: Да, конечно, не расстроился. Я рад вообще, что дозвонился до вас.
1: Видишь, как мы тебя развеселили, даже если ты не отгадал.
3: Спасибо.
1: Не взломал.
3: Спасибо большое.
2: Подождите, рано прощаемся.
1: Да, давайте разбираться.
2: Давайте по вопросикам пробежимся. В первом вопросе, кстати, Ихлас ответил правильно. Ты что, стоматолог? Или зубной техник? Откуда ты знал, что сегодня для изготовления белых коронок чаще всего используют диоксид циркония и стеклокерамику? Они практически вытеснили металлокерамику, потому что выглядят максимально естественно и не имеют темного металлического каркаса.
1: А споткнулись мы во втором вопросе. Пилотирование купола. Именно так называется управление парашютом во время снижения. С помощью специальных строп парашютист меняет направление полета и точно выходит к месту приземления.
2: Ихлас, тебе надо срочно прыгнуть с парашютом. Приезжай в Алматушку, у нас на аэродроме Байсерке это можно сделать. И вот и ты там и теорию, и практику.
1: Свяжитесь с нами.
2: Да, все полностью выучишь. Ну, а в третьем вопросе ответил Ихлас правильно. Легендарный фронтмен The Rolling Stones родился 26 июля в 1943 году. И в юности Мик Джаггер серьезно увлекался крикетом и даже поступил в лондонскую школу экономики, но бросил учебу ради музыки.
1: Но мы тебе все равно аплодируем.
2: Ты крутой.
3: Ну, супер, хоть ты в ноль ушел.
2: Просто очень крутой смех. Вообще, у меня претензия, почему этот человек нам голосовушки почти никогда не записывал. Что такое? Почему мы его голос и смех не слышали в нашем эфире.
1: Извинись, Ихлас. И давай уже начинай отправлять нам свои голосовые.
3: Все, буду отправлять вам. Спасибо большое, девочки.
2: Будем ждать твои заявки, будем ждать тебя в Нихабаре. Всего доброго и хорошего тебе дня.
1: Хорошего тебе дня. Огромный
3: спасибо,
1: привет передавай Караганде. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. И своим проигрышем Ихлас добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых
2: 25 тысяч тенге.
1: Играем, как обычно, в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:48 в Казахстане. Друзья, с вами уже пора прощаться, но ненадолго. Завтра в 7:00 утра здесь на Радио НС встречаемся.
1: Ну, а сегодня, как и всегда, для вас старались Лимби Мурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

Америка по головам и...

WhatsApp нөмірі 8 775 16 01.

меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Білдер басымен тұралады.
0: Жарнама.
2: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик «Нжасаров НТ».
0: МС радиосында жарнама. 356

Каша. Музыка по налогам и...

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: час музыки. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что, друзья мои, всем пламенный привет. 15 часов показывают наши родины. Меня зовут Александр Шмагалюв. Стартует программа Лайфчат. Здесь передаем привет и поздравления, признаемся в любви. 775-1060-011. Из любой точки нашей страны свое сообщение вы можете написать в эти минуты. С началом трудовой недели я поздравляю всех тех, кто трудится, друзья мои. Вам терпения, хорошего настроения. Будем подбадривать как можем. Отличная музыка все это дело поддерживать. Ну и, конечно же, передавать пламенные привет. И стартуем уже прямо сейчас.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь плавленный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, ваши первые приветствия уже прилетели к нам в студию. Давайте почитаем. Здравствуйте, Радио НС. Хочу через вашу программу передать теплый привет любимому внуку Роману Даштамирову. Пусть не грустит, а также пусть знает, что мы его очень любим, скучаем и ждем. Все будет хорошо, любящие бабушка и дедушка. Заранее спасибо, написали вы. Идем дальше. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыну Сейф Юрию. Завтра привезу лекарство от мамы. Пришло это сообщение. Привет, радио. Люблю вас. Поставьте хорошую песню. Обязательно хорошая песня прозвучит для вас. Вот. Ну, а вам мы пожелаем отличной недели, хорошего понедельника. Здравствуйте, НС Радио. Любимый мой Бигбалат, передаю тебе огромный привет. Мы сегодня с мамой и Самиром гуляем в плазе. Дома такая жара, что решили выбраться. Мы очень тебя любим и каждый день ждем нашей встречи. С любовью, твоя Осель, подписалась под сообщением. Добрый день, передаю привет девочкам фирмы Сорти. Трудитесь, пчелки. С любовью, Шолпан. Шолпан. Ну что, всем хорошего настроения. Действительно, потрудиться придется, в том числе и мне, передавать ваши приветы. Правда, вот служба моя, она очень приятная, потому что вам поднимаем настроение. Поэтому хорошей недели, отличного настроения, ну и хорошей компании всех тех, кто рядышком с вами. Так, друзья, прямо сейчас в 15 часов почти 6 минут напомню о том, что свое сообщение можно написать в программу уже прямо сейчас. Сделать это действительно просто. Из любой точки нашей страны пишем на WhatsApp 775-1060-011. Скоро почитаем.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: қызығыра. Эннестікке кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар. Лайфчат.
1: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна.
2: Вся страна. Лайфчат. Лайфчат.
3: Друзья, продолжаю принимать ваши приветствия на 775-1060-011. Из любой точки нашей страны вы можете написать свое сообщение. Обязательно его прочту здесь, в программе «Лайфчат». Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет нашим друзьям в Германии. Юре, Наташе и Джастину, а также в Республику Коми, Российской Федерации, Эльвире, Анелии и тете Свете. Они недавно были в гостях в Казахстане и остались просто в восторге от нашего балхаша и борового. С нетерпением ждем их. Еще. С уважением и любовью, друзья из города Щучинска написали это сообщение. Ну что, здорово, потрясающе. Приезжайте, конечно, потому что красот у нас, друзья мои, действительно, вокруг нас множество. Здравствуйте, дорогой Радио НС. Хочу поздравить своего супруга Мирзагожина Сунгата с наступающим днем рождения. Крепкого тебе здоровья и передать ему, что мы его очень любим, написали в... Конечно же, с большим удовольствием передали. Здравствуйте, любимая радио. Передайте, пожалуйста, девушке по имени Лилия, что понедельник — это не конец света, наоборот, начало трудовой недели, а значит, можно сделать много всего полезного и к концу этой недели с потрясающими результатами быть, собственно говоря, довольным собой. Я тебя очень люблю и поддержу тебя всегда. Твоя коллега Зухра подписалась под этим сообщением. Ну, слушайте, друзья мои, это надо точно записать себе в блокнотик, потому что, ну, действительно, начало недели абсолютно не повод, чтобы, ну, как-то, я не знаю, раскисать. Начало недели — это лишь еще один какой-то, я не знаю, новый старт для каждого из нас. Привет, Радио НС, передайте всем удачи, успехов, привет всему Караганну и поливному шоу-беш, хорошего отпуска. Благодарю, Надежда Кокарманова написала это сообщение. Ух ты, девочки наши уже и в отпуск пошли. Ну что ж, отлично, замечательно, пожелаем им прекрасно провести время. Ну а мы, друзья, здесь по-прежнему передаем ваши приветы и пожелания. 775-1060-011, пишите прямо сейчас, прервемся на музыкальную паузу и вернусь.
2: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу Лайв-чат. 15 часов почти 22 минуты. Время летит действительно мгновенно. Хотите, чтобы ваш понедельник, ну, давайте назовем так, заиграл новыми яркими красками? Передавайте ваш привет. Это сделать действительно легко. Все принимаю абсолютно за даром. На 775-1060-011. Здравствуйте, любимое радио. Хотим, чтобы вы передали привет мужу Мещерскому Анатолию Викторовичу. Хотим сказать, что мы его очень любим. Жена Батагоса, дети Султан, Муслим и Милана. Ну и также здравствуйте, любимое радио. Передаем привет группе «Сладкие». Пусть у всех все будет хорошо. Батагос опять же подписалась под сообщением. Здорово. Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, уже с прошедшим днем рождения. Он был вчера. Мою любимую супругу Асель. Пожелайте ей много всего хорошего. Но самое главное, Асель, дорогая, знай, что я тебя очень люблю и все сделаю для того, чтобы наша семья стала еще крепче. Ведь мы одно единое целое. С днем рождения тебя и будь, самое главное, счастлива. Все остальное приложится. Замечательно. Это муж Бахтияр подписался под сообщением. Бахтияр, передали. Я думаю, Асель, очень приятно получить эти пожелания сегодня в программе «Лайв-чат». Здравствуйте, любимая радиостанция. Передайте, пожалуйста, нашей команде. Мы сейчас на работе просто умираем от жары. Так вы и написали. Да, ребятам, которые сейчас работают на экскаваторе, а это Пашку и Асылбеку. Ребят, вам терпения, понедельник.

0: говорится, не вечный. Скоро пятница. А это сообщение написал Анатолич. Анатолич, вы знаете, действительно, скоро пятница. Ну, буквально, что тут? Рукой подать, да. Сегодня вам плодотворные работы, хорошего настроения, несмотря на жару. Ну и пусть все преграды, что называется, преодолеваются. Друзья, прямо сейчас номер WhatsApp прозвучит для ваших приветствий, для ваших сообщений. Пишите.
1: Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: А знаете, друзья мои, по-настоящему это ведь правда, потому что когда рядом с нами находятся любимые люди, то как-то и проще становится абсолютно все. Работа, да и повседневка какая-то кажется уж и не такой на самом деле рутиной, потому что рядом с нами есть те, кого мы с вами любим. И вот, кстати, в программе LiveChat вы передаете им приветы. 775-1060-011, таков номер WhatsApp. Времени у нас с вами остается немного, у нас уже больше, чем половина программы остается позади. Хочу передать привет моей любимой жене Армангуль и еще привет моей дочери Эмили. Едем к маме, пойдем гулять в парк. Всем отличного дня и настроения. К сожалению, ваши подписи я здесь не увидел, но абсолютно шикарные планы у вас на этот понедельник, поэтому, конечно же, пожелаем вам хорошего настроения. Передаем привет нашему любимому папе Талгату. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и с нетерпением ждем тебя. Спасибо, что ты есть у нас, ты самый лучший папа. Береги себя, мы всегда рядышком, сердцем. Твои дети Аружан, Мансур, Далия и Байназар написали это сообщение. Так, что еще есть? Здравствуйте, хотела бы передать привет папе в Караганду. Я очень скучаю по тебе, люблю и обнимаю. У меня все хорошо. Привет папе Сереге от дочи Софии. Написали вы. Ну что ж, передали, конечно же. Сделали это с большим удовольствием. Ну и, друзья мои, давайте прямо сейчас я еще разочек вам напомню наш номер WhatsApp, потому что совсем скоро я буду читать ваши приветы и пожелания. 775-1060-011. Пишите.
1: NS. Номер WhatsApp. 8 775

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, друзья мои, давайте, программа «Лайв-чат» продолжается. У нас с вами есть еще немного времени, чтобы передать парочку ваших приветов. Здравствуйте, любимое радио. Хотим поздравить Саршаеву Кирке Нурлановну с днем рождения. Пожелать ей здоровья и долголетия. Пусть будет счастлива и богата. Любим сильно, с уважением, семья Мещерских, соответственно. Написала это сообщение, но мы, конечно же, присоединяемся. И вам, уважаемая Акирке Нурлановна, всего самого наилучшего, классного, зажигательного пожелания. Желаем, вот, ну и чтобы день рождения отметили потрясающе. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Мы тебя очень любим, крепко обнимаем и целуем. Береги себя с любовью, жена и дочь Златана. Подписались под этим сообщением. Ну что, друзья, сейчас в 15 часов 39 минут мы с вами прервемся еще на одну небольшую музыкальную паузу. Ну а затем я уже и буду итоги программы «Лайв-чат» подводить прямо здесь. Хотите, чтобы ваше приветствие прозвучало в самом финале программы? Напишите его на наш WhatsApp.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Лайфчат. Отправь Лавиной привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.
2: Так, ну что, мы с вами, друзья мои, будем подводить итоги программы Лайфчат прямо сейчас в 15 часов и 45 минут. Прозвучат ваши заключительные приветствия, которые прилетели на наш номер WhatsApp. Здравствуйте, Александр. Привет, любимое радио. Всех с понедельником. Не хворайте, пожалуйста, и пусть день этот будет действительно удачным для всех казахстанцев. Я вас люблю. Это Лилия Беймбетовна написала сообщение. Замечательная Лилия Беймбетовна. Спасибо вам большое за эти пожелания. Мы, конечно, вам тоже отправляем наши теплые эмоции. Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою дорогую маму Жаксылыкову Наталью. Пожелайте ей всего самого наилучшего, но самое главное, пусть живет своей главной мечтой, и тогда она, мамочка, обязательно сбудется. Я тебя люблю, и ты у меня самая лучшая. Это дочь Анастасия подписалась под сообщением, и из города Алматы оно прилетело. Но вот, пожалуй, все сообщения, которые в этот понедельник пришли к нам в программу «Лайфчат». Я, Александр Шмыгалев, с вами ни в коем случае не прощаюсь. Всем желаю хорошего понедельника.

16:02. Приветствую вас, друзья мои, здесь на волне любимой радиостанции. И вот знаете, что хочу напомнить. Может быть, кто-то, конечно же, очень счастливый времени и дней не замечает, но сегодня, конечно, понедельник, 27 число. И вот почему понедельник может быть не таким уж и вообще плохим днем. А знаете почему? Если мы с вами великолепно провели выходные, то и воспоминания согревают, и лучшие воспоминания сегодня в этот понедельник нас с вами будут подбадривать. Ну и потом вообще понедельник – это очень перспективный день, это начало недели, а значит успехов пожелаю каждому из вас. У микрофона Александр Шмыгалев, компанию в студии радиостанции НС оставлю вам до 6 вечера.

0: Пришло время рассказать вам информацию с дорог страны на 16 часов 17 минут. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем 4 балла, местами имеются затруднения. Около 20 минут сейчас потребуется на проспекте Райнбека на восток от остановки Горбольница номер 7 до улицы Баужана Мамушулы. Чуть менее 20 оставите на улице Розыбакиева в южном направлении от Жамбыла до Тимирязева. Ровно 20 минут потребуется на улице Жарокова в южном направлении от бульвара Бухаржирау до улицы Утепова. Столько же на улице Толибина восток от улицы Варламова до улицы Брусиловского. Ну а в столице сейчас всего 2 балла и дороги почти свободны. Более всего, это сейчас 15 минут потребуется на проспекте Кабанбай-Батыра от Астана-Арена до улицы Сарайшик. Радио Н желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Если в этот понедельник кто-то из вас ждет очень важного звонка или сообщения, пусть обязательно дождется, и самое главное, получите приятные эмоции от вашего общения. Но какие-то мелкие неприятности уйдут сами собой. Продолжаем коротать теплые летние дни в компании любимой радиостанции за прослушиванием отличной музыки. Ну и прямо сейчас я готов рассказать вам о том, что синоптики обещают уже на день завтрашний. 28 июля, это будет вторник. В Алматы снова жарко. День пройдет без осадков, преимущественно солнечный день, но температура воздуха прогреется до плюс 32 градусов. Ну а столичных жителей ждет небольшой дождь и плюс 27. Земля

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Көрінбейді өзі, естіледі сөзі. НС радиосы.

Вот куда сегодня в этот понедельник приведут наши с вами компасы, загадывать, конечно, не станем. Но расскажу вам о том, что 27 июля, то бишь сегодня, отмечается день 5 случайных встреч. А случайных ли? А может быть, вовсе и не 5? Да по большому счету, друзья мои, абсолютно не важно, случайная встреча или нет, и сколько их будет сегодня. Главное, чтобы они были приятными и радостными. И о них, например, можно было бы вспоминать уже до следующего 27 числа. Не зря говорят, случайности не случайны. Ну а мы с вами, в общем-то, по-прежнему будем приятные эмоции получать от прослушивания классной музыки. До завершения этого часа еще пару-тройку треков мы обязательно послушаем.

А знаете, друзья мои, как продлить прекрасные моменты этого лета? Да просто нужно фокусироваться на настоящем. Многозадачность, конечно, хорошо, но в летний период она лишь усиливает стресс. Путешествуйте, пробуйте что-то новое, знакомьтесь с интересными людьми, и даже маленькие перемены в повседневности могут растянуть это прекрасное время, которое мы с вами называем летом. Пламенный привет всем, кто в нашей компании. Меня зовут Александр Шмыгалев. Я, кстати, вам ее в этой студии составлю до 6 часов вечера. Давайте будем продолжать слушать классную музыку.

0: Бывать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында жарнама.

знаете, друзья мои, по всей видимости, в этот понедельник нам действительно с вами не хватает немного вот этой легкости и ощущения полета, которое может возникать благодаря даже мелочам нас окружающим. Радости, любви и даже разрешению какой-нибудь маленькой понедельничной проблемы. Ведь, как говорится, без трудностей потом нет ощущения легкости. Каждый жизненный опыт заставляет нас учиться чему-то лучшему. Прямо сейчас, 17:31, полетали мы вместе со Стасом Михайловым в эфире любимой радиостанции. Ну и останавливаться на достигнутом, как говорится, не будем. В последние 30 рабочих минут этого понедельника предлагаю послушать еще много шикарной музыки. Прямо сейчас Леди Гага. МС.

А знаете что, друзья мои, по-моему, вечер понедельника – это отличное время, чтобы что-то интересное не пролетело вдруг мимо вас. Первый рабочий день на этой неделе мы с вами успешно осилили, ну а дальше, как говорится, проще и даже интереснее. Нам пришло время прощаться, меня зовут Александр Шмигалев, и музыкальные бразды правления я уже передаю своим коллегам. Они-то и продолжат радовать вас отличной музыкой. Мы же с вами встретимся по-прежнему здесь же, на волне любимой радиостанции, уже в ближайшую среду в 15:00 в программе «Лайфчат». Отличного вечера этого понедельника и классного настроения. Пока!

0: Эвенин Жалаухамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: жұмыс істейді. Дайындаған Трет Медиа Груп Әдет партиясы қыбы сайлау қорының қаратты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натты Мыңжасаров.
1: МС радиосында жарнама 356-60-00.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

Лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

0: роза, роза, роза, роза.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Аяқтың 26 сүйегі бар.
1: Жарнама.
3: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
4: Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик «Нужасаров НТ».
1: НС радиосында жарнама 356

0: сексенші жылдарда өрі.
1: Сексенші жылдарда өрі.
0: 90-шы жылдарда өрі. NS радиосында «Экспресс-прошлое». «Экспресс-прошлое» аттанады.

0: сейчас в прошлое. Расслабься. Это дискотека. Дискотека.
1: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век козел,

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Бигфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.